0: и плитки узор, продавщицу смешную потели колбас, и как Витя меня целовал в первый раз, стерся в памяти адресы, но не с тех пор, но я помню рекламы и плитки узор, продавщицу смешную.
1: Danijská vláda u výtrok informovala, že do Grenlandii, čo je poloautonómna daňská teritória, počne posielať brán

0: случае звони.
1: Что? Да, задумаешься, нравится?
0: От этих пчел всего можно ждать.

0: Я тебе говорю, что на одном из фестивалей тут тоже заспевал спеванку на слова «Ромо», она была что-то про иммиграцию, ай, або про зарубучанство.
1: Это написана песня тому далекому русину, який пошел в Америку, куда бы он не пошел, но в него є тяга до свого. І про нього все думають, бо дома його все чекать, і гостина, і тот погарчик доброго вина. І я уп'ю погарчик